0: 西安综合广播 FM93.9。
1: 저는지금조선소속하여서북안청함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан – удовольствие для ваших ушек!
3: Download Himalaya application and you can listen to Pэйан Radio